0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lønne et, at det vil rette til at være natto. Nu er nødt til natto, vi siger sig også på det. Nanoq Media TV аппутигалуу алигу тассиат нутаасиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарниссар пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситтисарпу
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig så på godt, i med godt nu er middag. Opus nægget giver lige min base sig rende over et, i med lønne til at slutte sit unge telefon 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være noget.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаятчим питсаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танқортимуккисалу аллаппимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит 3211 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа киилими паасисақарнеругит
4: Sattet VM 2026. Men op med det kanadier, at kunne tage det ud. I siger nok, at Assad, der tøtte du sammen og rammer på, hvis jeg nok slår ind nok til mig, så rammer på fini. I så tøtte sig rettere mod, vi er med middag, hvis du sætter. Men op med det midt, i siger nok, at der er helt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med Opus nægget giver lige min basis og rende over et, i med lånet til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke lov på lånet, at der vil rette til jo en atom. Nu er det sådan atomik, vi siger sig også på det. Nanoq Media TV аппутигалуу алигу тассиат нутаасиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарниссар пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситсисарпу
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut detiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kielimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto.
3: Сулиффеқарфигисат интенсимик патаяатсим пиццаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап интенсимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 6095 аллартиппут паасақаммарусуккуит 32 19 11 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа килими паасисақарнеругит

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуакиланаагасиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана уурсинна каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100
2: мегагерц ну мутилэссами килимасаагу
3: арфинингорнэрми иунип 20 ани тиммимерсоқ нуиақарлуни сеқиннилартассаллуни уллуккут арфинерпингасуни куннуаккуллу сисаманик киассангатиннеқарпоқ аннораакуяси киппасик сикунтимумиитерипингасуттунгаанут суккассусеқартассаақ
2: вэрусекн фонук
3: Lørdag den 20. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: нанэк FM инуякъатигиннут таманут маккуакъиланаарисиннааватит
1: каллимангорнери тахтама са уннуккут арфинарпигасунут пиане Олсен каралтисуник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz.

0: самаарпут уллумиккут хиннариуккиуллиуккумаса пукут таатсилу аторпааллу кангаттарпунга яйя хиннаарпуинаруссу
1: суутас нипилэрсориасипаю торрак
0: аппи
1: аа сааманаасатто
0: аа
1: атауатту саавара
0: аа уонга
1: дуккунанаарпа
0: аа
1: саккортуэлуартор
0: аа
1: тассиам канугассуунга саккортун уаконсерторуллун мисигисарпунгилаа
0: уаама
1: канорона аллаагнам аниат тинерусартуу арлаан илаа
0: илаа
1: имма нипаасаан никуунам
0: аппи
1: илунниит катерсорторлугит
0: яйя юморлуинна
1: илумат пиани
0: аппи
1: киккунут туллингуутилери
0: кингутигит аторниарсиук
1: орниммага
0: таканна

0: тусаммаарпуут пасаллут аторорпааллуут тусаллуу
1: яанта симмаа уллорсиоккуунартиу тусаммаарпуут
0: иллиумуут инуят уллорсиорлуакутсуориса тамангуатта фаласулерлутик
1: ила
0: нуаннаунаа хилбут ам нуаннисарниарсариуарпуут
1: ила
0: сапатиуппат уллорсиулерутта Quenosortonas Amriaraud, Tonat Tina Tataman was young in Sassinikis, Sarting Arthusi, Mangan, your own yard.
1: Ciao.
2: Tusan Narpet, Nanok FM.